0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой из-за гриппового заболевания. Эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июня 1850 года американский предприниматель Леви Страус выпустил штаны, ставшие культурным феноменом – джинсы. В разгар золотой лихорадки рабочим приисков весьма понравились эти крепкие брюки. Сначала их шили из парусины, а позднее – из плотного французского хлопка, который поставляли из французского города Ним. Отсюда и название – «деним» от французского «деним», то есть «из Нима». А вот версий происхождения слова «джинсы» несколько. По одной из них в 17 веке в Генуе производили прочные ткани для одежды моряков, а на тюках ставили штамп «Genus» – название итальянского порта. Синий цвет джинсам придавал натуральный краситель – индиго. Он покрывал только поверхностные слои волокон, оставляя середину белой. При стирке часть красителя смывалась, ткань становилась мягче и создавала особый эффект поношенности. Заклепки на джинсах придумал портной из штата Невада Джейкоб Дэви. Предложил укреплять слабые места, например, углы карманов. Сам Леви Страус джинсы никогда не надевал, они создавались как рабочая одежда, а он, уважаемый бизнесмен, носил костюмы с галстуками.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, Это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессонницы и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
6: Здравствуйте! В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхоисетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министру культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: МЧС переписала противопожарные правила для подземных паркингов. Новые рамки касаются строящихся объектов и зданий, подлежащих реконструкции. Изменения упорядочили размещение электромобилей и гибридов. Теперь на подземных паркингах их можно группировать не более 10 в ряд, оборудуя зоны автономными системами пожаротушения. При этом такие площадки запрещено отделять капитальными стенами. Допускаются только противопожарные шторы или огнестойкие сетки. По-прежнему сохраняется и запрет на подземную парковку машин с газобаллонным оборудованием. Их законное место – на открытых уличных стоянках. Игнорировать регламент дорого. В случае ЧП юрлицам грозит взыскание до 2 миллионов рублей. При этом у нас сохраняется дефицит подземных парковок. В новостройках в среднем одно машиноместо на 3 квартиры. Новые ограничения могут подтолкнуть цены на подземные метры вверх. Зато риск пожаров должен снизиться.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июня родились Борис и Константин Бурдаевы, создатели группы «Братья Гримм». Они появились на свет в 81-м, Борис старше на 15 минут. Родители-фармацевты надеялись, что сыновья станут врачами, а те в 17 лет создали в родной Самаре музыкальный коллектив, а через 3 года уехали в Москву. В 2005-м их песни «Ресницы» и «Кустурица» уже пела вся страна. Обычно близнецы очень дружны, но история этих братьев-музыкантов другая. Дуэт распался уже в 2009-м из-за конфликтов. Песни в основном писал Борис. Из-за частых переездов у него случился творческий кризис. Он настаивал на перерыве, но Константин был резко против. Он не хотел простоя и потери финансов, и в итоге единолично объявил о распаде группы, да еще сменил все пароли от ее официальных ресурсов. После распада коллектива каждый из братьев пытался возродить бренд. Были попытки объединиться и суды. В 2025-м права на название «Братья Гримм» официально перешли к Константину, и он попросил больше не связывать его имя с Борисом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный, объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Сии продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти у них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существуют даже неофициальные единицы измерения. Банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июня 1850 года американский предприниматель Леви Страус выпустил штаны, ставшие культурным феноменом – джинсы. В разгар золотой лихорадки рабочим приисков весьма понравились эти крепкие брюки. Сначала их шили из парусины, а позднее – из плотного французского хлопка, который поставляли из французского города Ним. Отсюда и название – «деним» от французского «деним», то есть «из Нима». А вот версии происхождения слова «джинсы» несколько. По одной из них в 17 веке в Генуе производили прочные ткани для одежды моряков, а на тюках ставили штамп «Genus» – название итальянского порта. Синий цвет джинсам придавал натуральный краситель – индиго. Он покрывал только поверхностные слои волокон, оставляя середину белой. При стирке часть красителя смывалась, ткань становилась мягче и создавала особый эффект поношенности. Заклепки на джинсах придумал портной из штата Невада Джейкоб Дэви. Предложил укреплять слабые места, например, углы карманов. Сам Леви Страус джинсы никогда не надевал, они создавались как рабочая одежда, а он, уважаемый бизнесмен, носил костюмы с галстуками.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
6: Здравствуйте! В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение, пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: МЧС переписала противопожарные правила для подземных паркингов. Новые рамки касаются строящихся объектов и зданий, подлежащих реконструкции. Изменения упорядочили размещение электромобилей и гибридов. Теперь на подземных паркингах их можно группировать не более 10 в ряд, оборудуя зоны автономными системами пожаротушения. При этом такие площадки запрещено отделять капитальными стенами. Допускаются только противопожарные шторы или огнестойкие сетки. По-прежнему сохраняется и запрет на подземную парковку машин с газобаллонами. Баллонным оборудованием. Их законное место – на открытых уличных стоянках. Игнорировать регламент дорого. В случае ЧП юрлицам грозит взыскание до 2 миллионов рублей. При этом у нас сохраняется дефицит подземных парковок. В новостройках в среднем одно машиноместо на 3 квартиры. Новые ограничения могут подтолкнуть цены на подземные метры вверх. Зато риск пожаров должен снизиться.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июня родились Борис и Константин Бурдаевы, создатели группы «Братья Гримм». Они появились на свет в 81-м, Борис старше на 15 минут. Родители-фармацевты надеялись, что сыновья станут врачами, а те в 17 лет создали в родной Самаре музыкальный коллектив, а через 3 года уехали в Москву. В 2005-м их песни «Ресницы» и «Кустурица» уже пела вся страна. Обычно близнецы очень дружные, но история этих братьев-музыкантов другая. Дуэт распался уже в 2009-м из-за конфликтов. Песни в основном писал Борис, из-за частых переездов у него случился творческий кризис, он настаивал на перерыве, но Константин был резко против. Он не хотел простоя и потери финансов и в итоге единолично объявил о распаде группы, да еще сменил все пароли от ее официальных ресурсов. После распада коллектива каждый из братьев пытался возродить бренд. Были попытки объединиться и суды. В 2025-м права на название «Братья Гримм» официально перешли к Константину, и он попросил больше не связывать его имя с Борисом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный, объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.
4: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
5: От саженцев сливы до системы полива.
6: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. Прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: МЧС переписала противопожарные правила для подземных паркингов. Новые рамки касаются строящихся объектов и зданий, подлежащих реконструкции. Изменения упорядочили размещение электромобилей и гибридов. Теперь на подземных паркингах их можно группировать не более 10 в ряд, оборудуя зоны автономными системами пожаротушения. При этом такие площадки запрещено отделять капитальными стенами. Допускаются только противопожарные шторы или огнестойкие сетки. По-прежнему сохраняется и запрет на подземную парковку машин с газобаллонным оборудованием. Их законное место – на открытых уличных стоянках. Игнорировать регламент дорого. В случае ЧП юрлицам грозит взыскание до 2 миллионов рублей. При этом у нас сохраняется дефицит подземных парковок. В новостройках в среднем одно машиноместо на 3 квартиры. Новые ограничения могут подтолкнуть цены на подземные метры вверх. Зато риск пожаров должен снизиться.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
5: Приходите всей семьей, будет весело!
6: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
2: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: утра. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение, пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министру культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп-3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
2: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
3: И расскажу о погоде. Сегодня будет облачно, временами дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 9:10 в Екатеринбурге, плюс 17, и дождь нам Яндекс.Погода обещает в районе 11. Меня зовут Катя Григорьева, доброе утро, прекрасного воскресенья, проведем его вместе под любимые песни. Глория Гейнер дальше и Калео, Way Down We Go, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Oh, Father, tell me.

0: Радио Сия. Золотые хиты. 9.18. Дальше у нас Элли Голдинг, Love Me Like You Do. А прямо сейчас всемирная история. Спонсор выпуска ООО агентство недвижимости Ривьера Инвест.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз-Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
1: Реклама.
3: Ура! Верпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Верпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 9:28, сейчас за окном плюс 18, днем сегодня до плюс 19 и пойдет дождь. Впереди целая команда звезд, это Алло, Гзиба и Португал, The Man, будет хит Dive Into The Ocean. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты. Однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно окажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так. Возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия. Например, проверить, работает ли техника или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги. В любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи. Возможен непростой поворот событий. У вас могут появиться новые цели. Рыбы. Сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
1: Радио Си.

Екатеринбурге без 4 минут 10. Пустынная история Стинга откроет час следующий. Это Desert Rose. А сейчас музыка понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.

0: область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом, по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном – 31%. Об этом пишет «Деловой квартал» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичное жилье возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не в лидирующей тройке, но занимает 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, однако идет на 6-й строчке рейтинга. Запуск мобильной связи 5-го поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18 или 20%. При этом в теме 5G есть маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор не было. И это является ошибкой. В это же время россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители все чаще смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживания и простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета «Ру», один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Так, бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это сразу после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения скорости работы и сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленного автомобиля назвали главной премьерой АвтоВАЗа на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, заявили аналитики. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня облачно, временами дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 10:12. И прямо сейчас минута драйва. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: МЧС переписала противопожарные правила для подземных паркингов. Новые рамки касаются строящихся объектов и зданий, подлежащих реконструкции. Изменения упорядочили размещение электромобилей и гибридов. Теперь на подземных паркингах их можно группировать не более 10 в ряд, оборудуя зоны автономными системами пожаротушения. При этом такие площадки запрещено отделять капитальными стенами. Допускаются только противопожарные шторы или огнестойкие сетки. По-прежнему сохраняется и запрет на подземную парковку машин с газобаллонным оборудованием. Их законное место – на открытых уличных стоянках. Игнорировать регламент дорого. В случае ЧП юрлицам грозит взыскание до 2 миллионов рублей. При этом у нас сохраняется дефицит подземных парковок. В новостройках в среднем одно машиноместо на 3 квартиры. Новые ограничения могут подтолкнуть цены на подземные метры вверх. Зато риск пожаров должен снизиться.
1: Реклама.
2: Уникум.

0: Рекорде автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Прекрасное летнее воскресенье под любимые песни. Pet Shop Boys впереди и Цесин. И Юля Савичева. Прости за любовь. Радио Си 103.7 FM.
3: Реклама.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Я выбираю диван.
9: Тогда я стол.
8: Я светильники.
9: Текстиль за мной.
8: Декор. Ой, декор тоже ты.
9: Я все.
8: И я.
9: Как быстро.
8: Это же Симоленд. Все так и задумано.
10: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: где музыка прежде всего – это Radio C. Брутальный мужчина Тедди Свимс на очереди, мистер Know It All. А прямо сейчас «Всемирная история», спонсор выпуска у агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: «Всемирная история» для слушателей старше 12 лет.
0: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное время он слушал ритм-н-блюз, рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
0: Реклама.
4: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
5: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
4: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
5: «СКМ Девелопмент». 8-347-84-30.
4: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Внимание, Екатеринбург!
9: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
8: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
9: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
8: Приходите всей семьей. Будет весело!
9: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
10: Вот придем, дома поговорим.
11: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
12: ООО «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
13: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Без 4 минут 11 в Екатеринбурге. Обещанный на 11 дождь перенесли ближе к часу дня. Подробнее о погоде расскажу уже через несколько минут. А в конце часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Thank you.

0: В Екатеринбурге без 1:11. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Здравствуйте. Формат домашнего задания в школах нужно изменить из-за развития искусственного интеллекта. Как заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, отработка пройденного материала должна стать более ориентированной на практику. Важны форматы, которые будут вызывать у школьников заинтересованность и будут мотивировать к выполнению ДЗ. По данным Минцифры, около 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. А с 1 сентября профиль «Искусственный интеллект» будет внедрен в школьную программу. Мотофестиваль «Движение» завершится сегодня в Екатеринбурге. Основная часть мероприятий пройдет в уральской столице. Площадками будут исторический сквер, акватория городского пруда и улица 8 марта. Она перекрыта между Малышева и проспектом Ленина до утра понедельника. На площадке музея в Верхней Пышме сегодня проходит детский фестиваль. Финалом «Движения» будут музыкальные выступления хедлайнеров фестиваля. На главную сцену у «Капсулы времени» сегодня выйдут группы «Сова» и «Чишико». Купленные новые трамваи «Кастер» снова достанутся академическому. Также трехсекционные составы будут перевозить пассажиров

0: Это же сделала в 2009-м Светлана Кузнецова. Мария Шарапова побеждала на Ролан-Гаррос дважды в 2012 и 2014 годах. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным Медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 лет тратят на просмотр и чтение интернета только 4 часа и 39 минут в день. Охваты аудитории при этом почти одинаковые. 96% подростков и 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. И ежедневно это делают 93-91% соответственно. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: И о погоде. Днем сегодня облачно с прояснениями, а временами дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В этом году она получила Грэмми за вклад в развитие музыкальной индустрии. Еще бы. Ей 80, и 60 из них она поет. Это Шера Доваль Аморе на 103.7 FM. В Екатеринбурге 11.10. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам великолепного выходного дня. Дальше у нас Imagine Dragons, Believer и Nautilus Pompilius. Во время дождя. Радио Си. 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Соберите новую

0: G. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело!
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: В Екатеринбурге 11:19. Скоро у нас Зиверты Джой. А прямо сейчас «Всемирная история». Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: «Всемирная история». Для слушателей старше 12 лет.
0: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
1: Реклама.
2: Ура! Веер парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Радио Си, 103.7 FM, 11.29. Сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты. Однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно окажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так. Возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия. Например, проверить, работает ли техника, или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги, в любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи, возможен непростой поворот событий, но у вас могут появиться новые цели. Рыбы, сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
4: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Вербное воскресенье под золотые хиты, и сразу три из них впереди. Будут Depeche Mode, Майкл Джексон, а еще Кенни Джи, Луи Армстронг. Золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Без трех минут полдень вы слушаете Радио Си. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасных выходных. Spice Girls Will Forever откроет час следующий. А в конце этого Gypsy Kings. Музыка понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.

0: радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, полдень. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Перед Крымским мостом полностью ликвидировали очереди. Они с вечера 5 июня копились перед досмотровыми пунктами. В работе Крымского моста самым напряженным днем оказалась минувшая суббота. 6 июня досмотра и проезда ожидали в среднем от 600 до 800 автомобилей, а в отдельные часы в пробках насчитывалось более 1000 машин. Пробки в районе Крымского моста традиционно становятся свидетельством начала активного курортного сезона. Перед выходными из украинского плена вернулись 7 военных из Свердловской области. Обмен состоялся в пятницу. Как сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, возвращенные военные – это жители Сосьва, Первоуральска и Екатеринбурга. По данным Минобороны, гуманитарный обмен прошел по формуле 185 на 185. До этого Россия и Украина обменивались пленными 15 мая. Тогда российская сторона вернула домой 205 военнослужащих. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. Сегодня дожди наиболее вероятны в южной части Среднего Урала. В Екатеринбурге осадки возможны в дневные часы. Вероятность грозы телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге оценивает в 45%. Сегодня по прогнозам в Уральской столице до плюс 23, завтра до плюс

0: Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию ChatGPT с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение. Об этом пишет иностранная пресса. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта с добавлением продуктов, которые по замыслу компании должны увеличить доход. Разработчики уверены, что будущее ИИ не в чат-ботах, которые отвечают на вопросы пользователей, а в агентах, способных выполнять конкретные задачи. Например, бронировать билеты, выстраивать расписание и тому подобное, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 73.47 и евро 85.56.
1: Реклама.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит красивая плитка и так красиво лежит.
2: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
7: И сейчас о погоде. В понедельник будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 25.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
1: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
0: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
1: «СКМ Девелопмент». 8-347-84-30.
0: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
3: Новые азиатские десерты Джамика от производителя Гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи, по-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращает жаркий день в день яркий. Джамейка. Уже в магазинах города.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио 7.

0: Золотые хиты на радио Сиа. В Екатеринбурге 12:17. И сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти у них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish. И он под угрозой. Из-за гриппового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Соберите коллекцию

0: 21 октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 21.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 13.00. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложение бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники и уходовые средства. Напомню также, что механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Подросток в Екатеринбурге выпал из окна трамвая. Кадры инцидента опубликует портал Е1. ЧП случилось на перекрестке улиц Бакинских комиссаров и Кировградской. Как только трамвай тронулся от остановки, школьник решил вылезти через форточку. Подросток упал, чудом не угодив под движущийся вагон. По другим данным, школьник выпрыгнул из окна трамвая. Подростка забрала скорая. В ГАИ сообщили, что материалы переданы в отдел ПДН. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. В департаменте информполитики уточнили, что Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. В первую очередь крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень информирования жителей об этом механизме. С Хакасией правительство области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, пишет Коммерсант Урал. Поисковики из отряда «Лиза Алерт» подвели итоги мая. За месяц к ним поступили

0: То есть процесс онлайн-заказа, однако ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователю выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который на самом деле не приедет никогда. Газета.ру пишет, что площадка помогает таким образом бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем в понедельник до плюс 25.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
6: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
1: На радио

0: 5 песен о любви.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Лето на максимум. Начнем.

0: Джили и Билл Джи. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» ИНН 66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
3: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь.
2: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: От саженцев сливы до системы полива.
3: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер значит все окей на даче.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 2 часа дня. Сейчас новости, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Здравствуйте. Онлайн-платформы в России могут ввести возрастную идентификацию. Инициативу обсуждают в Минцифрового развития. Как заявил глава ведомства Макс Учадаев, это вопрос ближайшей повестки. Министр отметил, что Европа и многие другие страны уже идут в направлении ограничений контента по возрасту, и ограничения эти являются достаточно жесткими. Шадаев уточнил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Об этом пишет Интерфакс. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры установят в Солнечном, около губернаторского лицея, и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни, выключенные фары, а также пользование телефоном во время движения. Продолжение дорожной темы. В Невьянске подросток на дядином автомобиле устроил тяжелое ДТП. 17-летний юноша не справился с управлением, врезался в забор и наехал на две машины, которые были припаркованы за ограждением. В результате, кроме автомобиля виновника, разбиты Volkswagen и Toyota. По данным госавтоинспекции, подросток был нетрезв, ключи от автомобиля дяди юноша взял тайком. Также молодой человек никогда не получал водительских прав. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как напомнили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными и продлятся с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут делать управляющие компании и ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системах теплоэнергетики понижают. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после удара молний линейных. В этом случае заряд переходит в почву. Шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии около 20 секунд. Она может погаснуть, взорваться или просто уйти с потоком воздуха. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК-застройщик. Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса – сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
5: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
7: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
8: Вот придем, дома поговорим.
9: Наконец-то, пап.
10: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
11: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. Прямо сейчас «Всемирная история», спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: «Всемирная история» для слушателей старше 12 лет.
0: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное время он слушал ритм и блюз, рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Реклама.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
8: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
7: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
8: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
7: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Соберите коллекцию.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости. Спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Формат домашнего задания в школах нужно изменить из-за развития искусственного интеллекта. Как заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, отработка пройденного материала должна стать более ориентированной на практику. Важны форматы, которые будут вызывать у школьников заинтересованность и будут мотивировать к выполнению ДЗ. По данным Минцифры, около 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. А с 1 сентября профиль «Искусственный интеллект» будет внедрен в школьную программу. Мотофестиваль движения завершится сегодня в Екатеринбурге. Основная часть мероприятий пройдет в уральской столице. Площадками будут исторический сквер, акватория городского пруда и улица 8 марта. Она перекрыта между Малышева и проспектом Ленина до утра понедельника. На площадке музея в Верхней Пышме сегодня проходит детский фестиваль. Финалом движения будут музыкальные выступления хедлайнеров фестиваля. На главную сцену у капсулы времени сегодня выйдут группы «Сова» и «Чишико». Купленные новые трамваи «Кастер» снова достанутся академическому. Также трехсекционные составы будут перевозить пассажиров с «Уралмаша» и сортировки. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на источник в администрации города. При этом конкретные маршруты, исключая академические, не названы. Напомню, что новые трамваи оборудованы климат-контролем, мультимедийными экранами и имеют в салоне разъемы для зарядки телефонов. Теннисистка Мира Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В субботу россиянка в финале «Ролан-Гаррос» обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Как пишет «Интерфакс», для 19-летней Андреевой это первый титул на турнирах «Большого шлема». До «Ролан-Гаррос» 2026 она дальше четвертьфиналов не проходила. Из россиянок «Ролан-Гаррос» в одиночном разряде в 2004-м выигрывала Анастасия Мыскина, это же сделала в 2009-м Светлана Кузнецова, Мария Шарапова побеждала на «Ролан-Гаррос» дважды в 2012-м и 2014-м годах. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 лет тратят на просмотр и чтение интернета только 4 часа и 39 минут в день. Охваты аудитории при этом почти одинаковые. 96% подростков и 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. И ежедневно это делают 93-91% соответственно. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380 22 22.
0: И сейчас о погоде. В понедельник будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 25.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Соберите новую

0: скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Реклама. 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: 103.7 FM. Радио 7.

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

Радіосії онлайн. Золотые хиты на радиосии.ру. Радио Сии 103.7 FM.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Сия, 103.7 FM в Екатеринбурге, 16.00. Сейчас новости. Спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные, одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живущих барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективные меры борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. Транспортники Екатеринбурга опубликовали видео, записанное камерой с трамвайного вагона. Подросток, который высунулся в окно трамвая на Уралмаше, не выпрыгивал, а чудом не попал на рельсы под колеса. На кадрах видно, как школьник выскальзывает в открытую форточку по стенке вагонов. Серьезных травм подросток не получил. Ранее в Гортрансе неоднократно жаловались на подростков-зацеперов, которые не первый сезон терроризируют водителей трамваев. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. Сегодня дожди наиболее вероятны в южной части Среднего Урала. В Екатеринбурге осадки возможны в дневные часы. Вероятность грозы телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге оценивает в 45%. Сегодня по прогнозам в уральской столице до плюс 23, завтра до плюс 25 и снова с дождем и грозами. В генпланы Екатеринбурга внесут изменения из-за комплексного развития территорий. Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал распоряжение о начале работ над актуализацией документа, который рассчитан до 2045 года. Генплан пересмотрят для интеграции обновленных планов, а также для расширения водно-зеленого каркаса города. До 6 июля в департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга идет сбор инициатив от жителей города. Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию ChatGPT с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение. Об этом пишет иностранная пресса. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта. Разработчики уверены, что будущее ИИ не в чат-ботах, которые отвечают на вопросы пользователей, а в агентах, способных выполнять конкретные задачи. Например, бронировать билеты, выстраивать расписание и тому подобное, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 73.47 и евро 85.56.
2: Реклама. Полет в космос. Открытие Южного полюса. Создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем в понедельник до плюс 25.
2: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально.

0: Это
1: реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
4: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
3: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
4: СКМ «Девелопмент». 8-347-84-30.
2: Реклама. ЖК «СКМ «Ривер». ОИЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Соберите

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Классик.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 17.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль».
1: Здравствуйте. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложение бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники и уходовые средства. Напомню также, что механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. В департаменте информполитики уточнили, что Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. В первую очередь крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень информирования жителей об этом механизме. С Хакасией правительство области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, пишет «Коммерсант Урал». Поисковики из отряда «Лиза Алерт» подвели итоги мая. За месяц к ним поступило 138 заявок о пропаже, 89 человек найдены живыми. 11 человек родственникам удалось отыскать после обращения самостоятельно. Среди печальных итогов мая 7 погибших из числа объявленных в розыск и 9 человек до сих пор не найдены, пишет КП «Екатеринбург». Поисковики напоминают, что правило 3 дней для обращения в полицию с заявлением о пропаже человека не существует. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом, по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном – 31%. Об этом пишет «Деловой квартал» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичное жилье возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не в лидирующей тройке, но занимает 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, однако идет на 6-й строчке рейтинга. В Корее набирают популярность фейковые доставки или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, однако ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователю выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который на самом деле не приедет никогда. Газета «Ру» пишет, что площадка помогает таким образом бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И сейчас о погоде. В понедельник будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Соберите новую коллекцию.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Заробину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185 на 185. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. В департаменте информполитики уточнили, что Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. В первую очередь крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень информирования жителей об этом механизме. С Хакасией правительство области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, пишет «Коммерсант Урал». Поисковики из отряда «Лиза Алерт» подвели итоги мая. За месяц к ним поступило 138 заявок о пропаже, 89 человек найдены живыми. 11 человек родственникам удалось отыскать после обращения самостоятельно. Среди печальных итогов мая 7 погибших из числа объявленных в розыск и 9 человек до сих пор не найдены, пишет КП «Екатеринбург». Поисковики напоминают, что правило 3 дней для обращения в полицию с заявлением о пропаже человека не существует. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 700 000. Marketplace вернет москвичке почти 140 тысяч за заказ, сделанный 1,5-годовалым ребенком. Маленькая девочка отправила в корзину мамы 102 товара. Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ от площадки, поскольку товары сразу же передали в доставку. После окончания срока хранения Marketplace списал средства с карты покупателя и установил отрицательный баланс счета. Суд признал отказ со стороны Marketplace незаконным, так как москвичка незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота.

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. Прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Соберите коллег!

0: Радио 7, золотые хиты. 18.32, Ванну Тек, Tell Me Who дальше. А прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалось не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел, украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.

0: 19.00 в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. К вечеру воскресенья перед Крымским мостом снова выстроились очереди. По данным инфоцентра, в пробке со стороны Тамани около 400 автомобилей. Время ожидания досмотра здесь больше часа. Со стороны Керчи выстроилась пробка более чем из 500 автомобилей. И здесь время ожидания уже превышает 2 часа. Очереди на досмотр перед Крымским мостом, напомню, начали возникать с вечера пятницы. В субботу в течение нескольких часов проезда по Крымскому мосту ожидали более 1000 автомобилей. Президент Владимир Путин на следующей неделе вручит медали героям труда и наградит лауреатов госпремий. Торжественная церемония в Кремле пройдет 12 июня, в День России. Кроме того, в графике главы государства совещание с членами правительства и заседание Совета безопасности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информационную службу «Вести». В Екатеринбурге сегодня прошел град. Ливень с градом заметили жители ЖБИ и микрорайона «Синие камни». В последнем случае лежащие на тротуарах и в газоне ледышки было видно невооруженным глазом. На ЖБИ у многих автомобилей срабатывали сигнализации из-за того, что град бил в том числе по стеклам стоящих машин. Накануне вечером МЧС Свердловской области объявляло предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре. В предупреждении спасателей речь шла о в отдельных районах Свердловской области. Дождь и грозу Екатеринбургу обещают и в понедельник. Губернатор Денис Паслер представит отчет о работе правительства Свердловской области. Как пишет агентство ЯН со ссылкой на источник, выступление главы региона должно состояться на ближайшем заседании Заксобрания. На сайте ЗАГСа указано, что оно пройдет 16 и 17 июня. Предыдущий отчет о работе Свердловского правительства был в мае 2025 года, когда Денис Паслер был в статусе исполняющего обязанности губернатора региона. Apple утвердила финальный дизайн своего первого складного смартфона. Инсайдеры в соцсети X опубликовали фото макета iPhone Ultra, который соответствует серийной версии. Так, на внутреннем дисплее будет размещена фронтальная камера в круглом вырезе, система биометрической авторизации Face ID в складном смартфоне не будет из-за ограничений, которые связаны с толщиной корпуса. Вместо нее Apple сделает ставку на сканер отпечатков пальцев. По слухам, стоить iPhone Ultra будет около $2000. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации.

0: операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: час на радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: От саженцев сливы до системы полива.
3: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер значит все окей на даче.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 8 вечера. Сейчас новости. Спонсор у «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое и знаковое, награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И сейчас о погоде. В понедельник будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 11 минут 9 и прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке.

0: но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль «микроволновкой на колесах», это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
1: Реклама.

0: партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: музыка, которую мы любим. Вы слушаете Радио Си в Екатеринбурге 20:30. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на следующую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться, ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки, неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы, события недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы, неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат, не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы, неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы, возможны проблемы со здоровьем или неприятности в семье, но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы, неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги, отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Это Радио Си. И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном».

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.
0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории мой вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Екатеринбурге 10 вечера, это Радио Си. И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Си, и сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться, ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки, неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы, события недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы, неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат, не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы, неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы, возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье, но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы, неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги, отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
4: Екатеринбург. 103,7 FM. Радио Си.

0: Експрес на радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
0: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
0: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Это Радио Си. И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 25.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФС 77-49-225. Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на Радио Си.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: Главные хиты этого года и песни на все времена. Радио Си.
1: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они и скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдауэлл в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первая – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награды, награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль «микроволновкой на колесах», это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
2: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное время он слушал ритм н блюз и рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

Радио Си 103.7 FM. I see the status.

Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
4: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое и знаковое, награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное свободное время он слушал ритм и блюз, рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь на ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдауэлл в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
2: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. свободное время он слушал ритм и блюз, рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь на ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они и скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары, пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль «микроволновкой на колесах», это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное время он слушал ритм-н-блюз, рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом, ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.